0: Я тоже колледж не вихрат,
1: небо програ.
0: А програем ли пак?
1: Пак, си застрельте. Зробне то, як жикал ваш отець.
0: Всяк се застрелил.